Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2015. 21 Pilots.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.

0: kissfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
1: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
5: Дома в коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм. Дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Ваш кар...
11: Наш прайс! Карпрайс!
10: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
12: А я рыба!

0: для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Пролетело всего несколько часов, а мы будто бы с вами и не расставались. Всем здрасте, дамы и господа, добро пожаловать в субботу. В Москве начало 12-го, и с вами Белов Андрей. Мы вовсе рады тому, что первый выходной нам дарит абсолютно солнечное настроение, которое мы, в свою очередь, подкрепляем 100%-ными хитами. Впереди у нас Оффенбах и работа Miles Away, также нетленка от Готье и Кимбры. Ну а в эти секунды здесь на радио Хит FM Келвин Харрис и Реган Бонмен. Всем еще раз большой привет и крутых выходных!

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
6: Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
7: Длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-77. 7-9-9.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: На радио Хит ФМ Кофей Кимбра с работой Somebody That I Used To Know. В Москве 11 часов и 20 минут. Суббота. Долгожданная она у нас, она здесь, с нами. Пора бы по полной взбодриться и отдыхать. Без музыкальной составляющей это будет не так уж хитово. Через пару полезных минут с нами в одной компании окажутся Леонид и Каллум Скотт. Также очень скоро отметится Сабрина Карпентер, проект «Медуза» и многие другие.
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс Погоды, в столице солнечно и плюс 17 ощущается как плюс 12. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Ну, днем без осадков обойдется, а вот вечером пройдут дожди. Максимально в городе плюс 19 градусов, по области до плюс 17.

0: и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю, щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
0: Ай!
2: Вам не приснилось? Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ваш Кар...
6: Наш Прайс! Кар-прайс.
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
8: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. А5. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
10: А еще там дают подарки за покупку.
11: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7%.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Только что ставим проект «Медуз» на радио Hit FM. Don't wanna go home. Хороший сценарий проведения выходных. На два дня куда-либо отправиться, пока погода, как говорится, позволяет. Но ведь и найдутся такие, кто из дома вообще не выходит. Такое тоже имеет место быть. И подобный вид отдыха можно и нужно сопроводить хитами. Как это сделать? Просто попросите свою умную колонку включить радио Hit FM. И да, и все готово. Все достаточно просто. Двигаем далее. Суббота, 11:35 в Москве. И слушаем прямо сейчас хитовую новинку.
1: The new hit. Кацай, Animal.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-30-72. Москва.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
17: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на всегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор шариковых ручек 6 цветов за 19 рублей.
21: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Нэтан Дэйв и Элла Хендерсон, и у них есть 21 причина проводить классно эти выходные. У нас их гораздо больше, и называем мы их хитами. В Москве 11.50, в финале этого музыкального послушаем Элли Голдин. Ее работа называется «Love Me Like You Do». А буквально через 3 минуты на радио Хит FM «The Bowser Magnetic». Дождитесь.

0: шоу Hit FM.
1: Новый час субботы. Начинаем с новинки. Это Джоэл Кори, работа Whisper. Если мустворение вам нравится, проголосуйте за него на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении Радио Hit FM. Ну, вам не сложно, а музыканту приятно. Столица, начало первого. С вами Белов Андрей.

Мы с вами заряжаем очередные летние выходные не только хорошим настроением, но и хитами. В ближайшие 15 минут в эфире отметится Алан Уокер с работой Broken Strings, также Филат Фантерас среди счастливых людей. И прямо сейчас DJ Kungs Never Going Home. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер сделана для жизни.
7: Реклама ООО Керхер, ОГРН 104-779-606-3072, Москва.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С-50.

0: городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Дэниел Паутер на радио Hit FM. Музыкальный привет из 2012-го. Называется нетленка Crazy All My Life. С момента выхода работы, ну, прошло уже ни много ни мало, а 14 лет. За это время музыкант как-то даже и не появляется, очень жалко, но мы верим, что еще отметится на хитовом пространстве и чем-нибудь да порадует. Мы же с вами двигаем далее в Москве 12.20 и к хитам вернемся через пару полезных минут. Там нас с вами ждет проект Heaven. Дождитесь.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс Погоды, в столице солнечно, плюс 19 ощущается как плюс 15. Да, сегодня в столице нас с вами ждет облачная с прояснениями погода. Днем без осадков, вечером небольшие дожди, максимально в городе плюс 20. По области до 18 выше нуля.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки.

0: Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зиларт». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
2: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
10: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Это

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Это Рэй на радио Hit FM, Where is my husband? Несомненно, один из лучших хитов за последние несколько лет. Сколько всего певица собрала благодаря данной работе? На этом Рэй не останавливается и планирует далее творить хитовую историю. Ну а если вам хочется погрузиться в атмосферу того или иного десятилетия, добро пожаловать на сайт hitfm.ru, либо в наше мобильное приложение «Радио Hit FM». Там вы найдете онлайн-радиостанции по вкусу. Нулевые, десятые, двадцатые, что просит душа, то и включайте. В любое время и в любом месте. В Москве 12 часов и 36 минут. Двигаем далее, слушаем еще одну новинку.
1: Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine.

0: и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов – 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Fall What I Did и Now на главной по хитам станции в стране Changes. Если не изменяет память, то это год 2014. Вот такие вот хитовые воспоминания. Ну а мы давайте зафиналим этот час красиво. Очень скоро в ваших хит-динамиках отметится Don Diablo и Fits and the Tantrums с работой Radio Baby. А чуть ранее, буквально через 3 минуты на радио Hit FM проект Trap Mafia House и их Mafia Style. Дождитесь.

Xenix, это Marshmello и Portugal The Man на старте нового часа. В Москве начало второго. С вами Белов Андрей. Давайте скажем спасибо выходным, потому как классную погоду они нам подарили. Не жарко, не холодно. Короче говоря, комфортно. То, что нам необходимо в данный момент. Ну и давайте подкреплять настроение хитами, как лучшими из нового, так и проверенными временем. Очень скоро послушаем работу «Дракула». Это будут Tame Impala и Дженни. Также нетленка от David Guetta и Sia. Не за горами и в эти секунды на радио Hit FM Kygo и Ava Max. Встречайте!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Нет времени объяснять. На «Волгере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
10: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор шариковых ручек 6 цветов за 19 рублей.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте».
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Оказывается, что не только-только эти двое выпускали совместки, но и тогда, 8 лет назад. Это Дэвид Гетта и Сия на радио Хит FM, называется работа «Flames». В столице 13 часов и 20 минут, и пришла пора узнать, что можно изучить в плане фильмов или сериалов. Да, у нас есть специалист по этому направлению, это Ирина Баутина. Она появится в студии уже через 10 минут и все расскажет в «Смотрителях». Не пропустите.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно и плюс 19, ощущается как плюс 17. Ночью обещают облачную с прояснениями, погодой до 14 выше нуля. Завтра в Москве преимущественно облачная, погода без осадков, максимально в городе плюс 24, по области плюс 22.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
6: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на брусника.ру.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Ваш кар...
13: Наш прайс! Кар-прайс!
14: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Поп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. По сюжету опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео с задержанием, чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился молодежный триллер «Осколки», сюжет которого разворачивается в 1981 году в богатом районе Лос-Анджелеса. В элитную школу, где учатся дети голливудских продюсеров и режиссеров, приходит новый ученик. И одновременно с его появлением в округе начинает действовать серийный убийца. Главный герой, 17-летний старшеклассник, подозревает, что странноватый новичок и есть тот самый маньяк, но ему никто не верит. Шоураннерами проекта выступили писатель Брэд Истон Эллис и Райан Мёрфи. В сериале снялись и Бригни, Гомер Гир, модель Кая Гербер и Уэс Бентли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Это проект The Second Voice на радио Hit FM. Работа называется Let Me Be. На данный момент это 15-я строчка главного хитового чарта. Так решили вы на прошлой неделе, и сегодня станут известны новые итоги. Начнем слушать лучшие хиты ровно в 18 часов по Москве. Посмотрим, как вы наголосовали в этот раз, кого в лидеры возвели, а кого, может быть, и выгнали. Не пропустите главный хитовый чарт сегодня с 18 до 19 по столичному.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8 499

Дуа Липа с нами только что на радио Hit FM Houdini. В столице 13 часов 49 минут. И очень важная информация для слушателей в Москве и Московской области. Завтра с 8 до 12 утра на нашей частоте 107.4 запланирована профилактика. Вот Дуа Липа пропустили. Профилактика. Что это значит? Вы включаете приемник, а там... Вот так вот. Не теряйте нас, слушайте эфир онлайн на сайте hitfm.ru, в мобильном приложении радио Hit FM, а также во всех умных колонках страны. Вот так вот, все легко и просто. Финалем этот час хитово, Рэй Рудиментал отметится, также скоро Алок и Калит, ровно через 3 минуты на радио Hit FM, Зейн, Die For Me.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Оба, Рэй Рудиментал отметятся, а также скоро Алок и Калит, ровно через 3 минуты на Радио Hit FM, Зейн, Die For Me.

Суббота открыла работа «What If». Это проект «Нептуника» в столице начала третьего. И с вами по-прежнему Белов Андрей. Без суеты, без нервов и срочных дел мы продолжаем отдыхать, наслаждаемся уикендом, делаем громче и встречаем новую порцию хитов. Алекс Уоррен и его «Fever Dream» на радио «Хит FM» очень скоро. Также послушаем проверенный от проекта «Empire of the Sun». Ну а прямо сейчас дама, которая сама себя и представит.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Дама, которая сама себя и представит.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице сейчас малооблачно и плюс 20 ощущается как плюс 16. Сегодня ночь ожидается переменной облачности до плюс 14. Завтра преимущественно облачная погода нас ждет без осадков. Максимально в городе плюс 23 градуса, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркете «Дом Лента».
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

есть клан «Карусель» на главной по хитам станции в стране. Работа называется «Ride». 14 часов 35 минут в Москве. Суббота в самом разгаре. Мы с вами не спеша проводим это время в хитовом настроении. Ну а чтобы его поддерживать, просто попросите свою умную колонку включить радио «Хит FM», и тогда отдых наполнится легкостью и позитивом. Давайте от слов переходить к музыке. Впереди «Saint John». Вспомним работу «Roses». Также отметится «Шакиры» и «Burna Boy» очень скоро. Ну а прямо сейчас «Оливер Хелденс», «A» и «I.O.U».

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
11: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104 779 606 3072. Москва.

0: За обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось.

0: интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

за которую вручили премию Грэмми, между прочим. Вот так вот хитово мы с вами двигаем в субботу. В Москве 14 часов 49 минут, и вот кто отметится в финале этого музыкального. Тувы Ло с работой To Die For, также не с горами Алан Уокер и Мэг, и через пару минут в эфире Дети. Take Me There, дождитесь.

На старте нового часа солнечной субботы Карлито и дуэт Софи Такер с работой «Манхэттен». Ну разве может быть плохим этот музыкальный, когда было задано такое мощное начало? В Москве 15 часов и 5 минут. Медленно качуем в сторону вечера, где будут происходить все самые основные события выходных. Громче звук и стопроцентные хиты нам в путь. В ближайшие 15 минут отметится Альфа и Ману Чао с работой «Мами Пиачем». Также скоро «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И прямо сейчас электронный дуэт «Two Colors» и «Рой Бёрн». Встречайте!

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29.
4: Город Москва. 18+. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Sunrise Avenue.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице малооблачный плюс 20, ощущается как плюс 15. Сегодня ночью ожидается переменная облачность и плюс 14. Завтра преимущественно облачная погода нас с вами ждет без осадков. 23 в городе, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы. А сегодня...

0: несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
1: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Алан Уокер и его Broken Strings. Парень сейчас вовсю готовится к осенним гастролям, но и не забывает про новинки. Активно работает над новым материалом. Мы, конечно же, его музыку ждем с нетерпением. В Москве 15:35. И важная новость для слушателей радио Hit FM в Москве и Московской области. Завтра с 8 утра и до полудня на нашей частоте 107.4 FM запланирована профилактика. Так что не теряйте нас, слушайте эфир онлайн на сайте hitfm.ru, в мобильном приложении радио Hit FM, а также во всех умных колонках страны. Здесь же двигаем субботу далее и ловим работу Slow Down. Это Дивак, встречайте!

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности клуба. Клуб чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и

0: усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Телефон рекламной службы HitFM. 8-499-579-7799.

Чонгук только что на радио Hit FM, 3D, точное, столичное, 15.49. До конца этого музыкального в эфире отметятся ребята из проекта Шау с работой Love Tonight, также Vice и Tempo City буквально через пару минут.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Вот оно, настроение лета. Мгновением ранее на Day 54 Ultra сработает Talk to You. Добро пожаловать в новый час выходного. Начало пятого в Москве. С вами Белов Андрей. Почти вечер, а значит, пора активно готовиться к его встрече. Да-да, всю неделю мы планировали этот момент, практически к нему подобрались. Настроению ничто не помешает, ведь рядом любимые хиты. Очень скоро послушаем работу Body Talk, это будут Али Фарбен и Рене Миллер. Также отметятся Эдвард Майя и Вик Жигулина с нетленкой Stereo Love. Ну а прямо по курсу Imandaction, Пол и Софи Райс, Dancing on Dangerous.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется?
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погода, в столице малооблачный, плюс 22, ощущается как плюс 19 градусов. Сегодня ночью прогнозируется переменная облачность и до плюс 14. Завтра в Москве обещают облачную погоду без осадков максимально в городе. Плюс 24 по области, плюс 22.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Лента» на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Скидки на ТО до 80%.

0: скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

Красивая новинка на радио Hit FM. Это Сиена Спайро с работой Great Expectation. 16 часов 34 минуты в Москве. Напомню, что приближаемся мы к вечеру. Лето продолжается, а значит и вечеринка неизбежна. Это факт. Ну а раз такое событие намечается, мы готовы помочь. На нашем сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в режиме 24/7 доступна онлайн радиостанция Hit FM при Пате. Включайте и устраивайте вечеринку в любое время и в любом месте. Здесь же мы с вами в субботу двигаем далее. Впереди новая порция хитов. Мадонна и Мартин Гаррикс очень скоро. Также не сгорание Эйва Макс. Ну а прямо сейчас Феликс Сиена и Рэй Далтон. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-770-906-30-72. Москва.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: Плохой полицейский.
17: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
16: И хороший полицейский.
18: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
16: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
19: Телефон рекламы.

Это Мотофикс на радио Хит ФМ, Big City Life. Самое интересное — это то, что у данного коллектива это единственная песня. Да, после ошеломительного успеха парни группу расформировали. Но зато как заявили о себе и сколько лет уже прошло. Ну сколько? Ну, 20. 21 год, а Мусотворение до сих пор слушаем с удовольствием. 16.51 в Москве. Очень скоро мы с вами приступим к изучению музыкальных итогов недели в главном хитовом чарте. Послушаем 20 лучших хитов, за которые голосовали вы. На сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ также оценим лидеров топов разных стран. И новая музыка тоже отметится, все это и не только, в главном хитовом чарте с 18.00 по столичному. Меня зовут Белов Андрей, не прощаюсь, скоро услышимся.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Говорят, что чудес не бывает, говорят, что все предопределено, но есть одно место, где правила переписываются каждые 7 дней, и это эфир Радио Хит ФМ. Вы выбираете, вы решаете, вы управляете музыкальной историей. Всю неделю вы заходили на сайт hitfm.ru и в наше мобильное приложение, чтобы расставить любимые хиты по местам. Ну и сегодня я расскажу вам, что из этого вышло. Традиционно нас ждут 20 лучших, мировые чарты и, конечно же, свежие новинки, которые только начинают свой путь к вершине. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на Радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Знаете, в мире музыки есть свои законы гравитации. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Но иногда ты просто растворяешься в пространстве, оставляя после себя свет. Именно так случилось с Бобом Синкларом и Кайзой. Их работа «I Can't Wait» больше не ждет своего часа в нашем

Теперь о тех, кому удостоилось оказаться в числе лучших. Как всегда, начинаем с 20-й ступени. Здесь оказались Биберекс и Faithless. Скачка вверх не вышла, но и сохранить место в топе удалось. New Religion.

20-й строчке сегодня расположились Bebe Rexha и Faithless с работой New Religion. За неделю минус один и почти в аутсайдерах. И хотелось бы, конечно, чтобы они на что покинули, но тут все не от нас зависит. Решайте только вы. hitfm.ru или наше мобильное приложение. Именно там можно любимых исполнителей поддержать. Заходите, голосуйте и в дальнейшем посмотрим на результаты. Пока же изучаем итоги этой семидневки. На очереди номер 19. И здесь новинка чарта. Divac, Slow Down. Добро пожаловать. 19 место.

19 места. Новинка в топе действительно достойная, и как далеко она зайдет, это покажет время. И от свежего давайте переходить к тем, кто на этой семидневке прям совсем ослаб и забрал звание падения недели. Таковыми стали Tame Impala и Дженни с работой «Дракула». Давно таких результатов не бывало в главном хитовом чарте, сразу на 6 страниц.

0: были на 12-м, а сегодня на 18-м. Тейм Импала и Дженни. «Дракула». Это падение недели.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
1: Главный хитовый чарт. 17-е место.

Проект The Second Voice в главном хитовом чарте. Сегодня работа Let Me Be спустилась еще на две ступени, и теперь это 17-я строчка нашего топа. Напомню, что данное мустворение — это отчасти старание искусственного интеллекта, отчасти в свое время один парень написал песню, она ему не очень зашла, и решил он ее закинуть на дальнюю полку. Потом про нее вспомнил, достал и прогнал через сеть. Итог мы видим уже спустя время. Статус вирусный в соцсетях говорит о многом, но любой тренд со временем сходит на нет и, соответственно, в топах тоже проседает. Надеемся, что через неделю и вовсе не пропадет из чарта. Сами же поднимаемся выше и слушаем 16-е место, куда снова поднялся Алан Уокер. Не знаю, что за второе дыхание, но факт остается фактом. Работа Broken Strings вновь оказалась на строчку выше.

На ступень выше сегодня снова поднялся Алан Уокер и его Broken Strings. Лично для меня это стало большой неожиданностью. Неделю назад я думал, что в эти выходные мы с ним попрощаемся, а оно вон как получилось. Лично мы не просьбу даже призовем к тому, чтобы голосов прилетело еще больше. Сайт hitfm.ru и наше мобильное приложение вам в помощь, вы знаете, что делать. Здесь и сейчас двигаем далее прямо по курсу номер 15. Здесь на этой неделе Avalon Roxton, Vertigo. За 7 дней минус 2.

0: минус 2 за неделю, теперь на 15-м. Avalon Rockstan, Vertigo. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет.

0: конце этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
1: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.
3: History. Сегодня в Хитстере вспомним далекий 2016-й. Послушаем работу, которая в момент захватила все чарты мира. Подарил ее нам французский диджей по имени Фидер, американский певец Алекс Айона. Изначально мусотворение было инструментальным, но вокал все же решили внести. Вышло превосходно. Дамы и господа, встречайте. Фидер и Алекс Айона. Лордли в Хитстере в рамках главного хитового чарта. Год 2016-й. Поехали!

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: И ничуть сейчас не соврали, это действительно главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему и прямо по курсу 14-я ступень нашего топа. Сюда поднялся Дебауса с работой «Magnetic». За неделю +2.

0: По поводу него немного сомневались, но парень доказал, магнитное притяжение — это не просто название трека, а его суперспособность. Притянул, так сказать, наше внимание и не отпускает. Если так пойдет дальше, то скоро мы будем говорить о нем совершенно в другом контексте. Теперь же предлагаю ускориться, потому как время нужно экономить, и следующие три строчки мы промчим за один раз. Поехали! Счастливое 13-е в этот раз забирают Мадонна и Мартин Гаррикс. И мало того, они еще и со званием «Взлет недели». «Bizarre» совместно называется, и это плюс 5. Немного скромнее, но тоже стал выше Аве. Meet Me in the Dark. Перемещение с 14 на 12. И больше вне первой десятки Дети и работа Take Me There. Минус 4, и это 11 место.
1: Хитовый час. Десятый.

моментально старички мира музыкального. Swedish House Mafia и Люки Ли. Первое время от времени то тут, то там мелькают, а вот Люки был удивлением. Ну а что у них получилось, сейчас узнаем. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Swedish House Mafia и Люки Ли. Happiness is so sad. Давайте слушать.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM Swedish House Mafia и Люки Ли. Happiness is so sad.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

0: Музыканты не решили, куда им двигаться, но и при своем же остались. Али Фарбен и Рене Миллер с работой «Body Talk» как были на 9-й строчке главного хитового чарта, так и решили никуда не двигаться. Порой стабильность – более лучший показатель, но не все так однозначно. Если замустворение не заступится, то через неделю может начаться сильное падение. Дамы и господа, действуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Раздел голосования к вашим услугам. Здесь же изучаем результаты этой семидневки и прямо по курсу 8-я строчка, где в этот раз оказались DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди с работой Мичико. За неделю +2.
1: 8-е место.

0: 8-м DJ Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими

0: скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Панорамная крыша. Джилант J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jilantrus.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я... ваш сын.
9: Или падает.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Плюс скромный один за неделю теперь на 7-м. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Похоже, что ребята точно метят на вершину, и кто знает, может, рано или поздно они своего добьются. Случится это или нет, покажет время, а мы с вами вновь включаем повышенную и снова листаем 3 строчки одним разом. Быстрее к тройке лучших приблизимся. На 6-й сегодня спустился Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Результат -1. Куда более печальней к этому работы Dive Into Me от диджея Алок и рэпера Калид. Спустились на 2 пункта.

0: Буквально недавно лидеры главного хитового чарта, но сегодня всего лишь в хвосте тройки лучших. Ляни и Каллум Скотт «Stay». Хотя, с другой стороны, третье место тоже очень даже почетно. Прямо сейчас сделаем еще один перерыв в 3 минуты и после приступим к главной хитовой интриге недели. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: Немного оставим в стороне итоги наши, изучим топы других стран и континентов. Послушаем тех, кто в топах там. Вновь сменился обладатель звания самого прослушиваемого хита на планете. Теперь это Ариана Гранде.

Топ Европы на данный момент возглавляют Шакира и Burna Boy. Их совместка называется «Дай, дай». И, кстати, во многих странах мира она также на вершине. Чуть большим любопытством отправимся в Данию. Здесь в основном общая картина схожа с общеевропейской, но вот лидер своеобразный. Это некий музыкант по имени Кристофер, а работа его называется «Ringer om Netten». Ее-то мы послушаем в более развернутом варианте.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Вы только посмотрите-ка на них. Еще недавно на них никто не ставил, как только оказались в эфире главной по хитам станции в стране. А они уже в шаге от победы. Видимо, недооценили мы проект Tempo City. Сегодня работа Self-Aware.

Tempo City. Self-Aware сегодня взлет сразу на две ступени, заслуженное второе место главного хитового чарта. Уверен, что и на вершине ребят тоже успеют посиять. Успеют, но не в этот раз. Как уже многие догадались, лидер-то у нас не сменился. Как был Алекс Уоррен, так никому свое драгоценное золото и не отдал. Как долго он будет цепляться за него, мы не знаем, но с очередной победой, конечно же, поздравим.

0: Лидер у нас остался неизменным. Алекс Уоррен, Fever Dream. Это значит, что еще неделю музыкант будет наш топ возглавлять. Не кажется ли вам, что ситуацию нужно поправить? Если кажется, то смело активизируйтесь на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ в разделе голосования. Именно там можно поддержать свои любимые хиты. Делайте это всю будущую неделю. И ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время ловите новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного и летнего уикенда всем под музыку на Радио Хит ФМ. Пока!
1: В Москве 7 часов вечера.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Лето на Радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на Радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-40-76-29. Город
2: Москва. 18+. Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: ОГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал.

0: понедельник в 8 вечера на ТНТ 16+.
1: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Время новостей.
14: Развитие Московского центрального транспортного узла улучшает качество жизни более 30 миллионов человек в 11 регионах России. Об этом заявил Сергей Собянин. Благодаря модернизации железнодорожного сообщения пассажиры пересаживаются на современные поезда российского производства, а отечественные предприятия получают стабильные заказы на годы вперед. По словам мэра Москвы, развитие транспортного узла помогает создавать комфортную Россию с сильной экономикой и благоприятными условиями для жизни людей.
13: Время новостей.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.